0: Вопрос вашего. Сергей Иванович. Thank you. Would you like to
1: respond? 3-7. 3-7.